0: Приветствую вас, дорогие друзья, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Послушайте Божие Слово, записанное в Ветхом Завете, книге Псалтирь, Псалом номер один. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоит нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых гибнет. Аминь. Мы помолимся. Сердце просит и просит молитвенно. Научи меня жить, научи, потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Научи Твою волю небесную отличать мне от воли своей, отличать голос Твой, голос вечности от людских Тебе чуждых речей. Господи, Ты знаешь все, Твое предведение, она всегда истина. Ты знаешь, что для нас будет хорошо, а что станет соблазном и погубит нас. Господи, защити и спаси, убереги от всякого зла, открой нам Твое Слово и сохрани нас в нем. Во имя Иисуса. Аминь. Возможно, что вы уже где-то и слышали такое. Поступки, они порождают привычки. Привычки порождают характер, а характер порождает судьбу. Сошлемся и на Библию. Что посеет человек, то он и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, пожнет жизнь вечную. Удивительно, как Бог говорит, например, о еще нерожденных такие слова. И Иакова он возлюбил, а Исава возненавидел. Разве есть у Бога какая-то неправда? Конечно же нет. Тогда как же так получается, что Бог распоряжается судьбами этих еще нерожденных детишек? Да все потому, что Он – Бог. Конечно же, нет. Он не играет людишками, как марионетками. Просто Он все видит и все знает. В еще не родившихся малютках Он видит одного борющимся с ангелами и умоляющего благословений. И Он видит другого, погрязающего в ложных представлениях о том, что истинно и что справедливо. Потому и такая разная у них судьба. Вот и сегодня в первом псалме Давид говорит нам о счастье, о блаженстве. И есть разное о нем представление и разные к нему пути. Давайте попробуем вместе разобраться в этом на примере из истории из Библии. В Бытие, в 13 главе, рассказывается о спорах, которые начались между пастухами двух родственников, дяди и племянника. Чтобы между родными не было плохих отношений, дядя предложил племяннику вариант. Говорит, давай разойдемся мирно. Вместе нам уже тесно. Давай, если ты пойдешь направо, то я пойду налево. Если ты пойдешь налево, то я пойду направо. Ссориться это всегда плохо, и поэтому было принято такое мирное решение. Предложение исходило от старшего, от более опытного, а выбор предлагался младшему, чтобы даже не было ощущения обмана. И вот здесь хочется подчеркнуть нашу с вами тему счастья. Для Авраама счастье – это когда между родственниками мир. Пусть даже это будет связано с какими-нибудь финансовыми затруднениями, с временными неудобствами. Отпускай хлеб твой по водам. Вот Авраам так и делает. Что еще более делает Авраама счастливым, так это то, что с ним Бог. Этот Бог вывел Авраама из Ура. Он привел его на это место. Когда Авраам был в Египте, Бог сохранял его и там. Он сохранит и благословит и далее его, потому что Авраам поверил Богу и послушался его. Получается, счастье для Авраама – это веровать в Бога и слушаться его. Об этом же говорит нам и Давид. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Не только он размышляет о Божьих заповедях и уставах, он размышляет о Божьей любви и милости, а особенно о благодати, явленной в Иисусе Христе, о всех Божьих наставлениях, научениях. Также апостол Павел учит римлян, преобразуясь обновлением ума, познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Так же, как навыки в дорожном движении, они помогают нам с вами сохранить жизнь, избежать аварии на дороге. Также и духовные навыки, такие как утреннее, вечернее чтение Божьего Слова, молитва перед началом и по завершении любого дела, они помогают нам избежать всяких соблазнов, устоять в испытаниях, победить в духовных сражениях. Но если даже кто-то упал, снова подняться, вернуться на путь. Авраам, он слушался Бога. И Бог благословлял Авраама. Давид такое послушание сравнивает с деревом, посаженным при потоках вод. У него плод всегда в свое время. Ему засуха не страшна. Все, что с Богом начинается, под его руководством совершается, все благословенно завершается. Вот оно, истинное счастье. Это мир, который приходит через прощение грехов. Это обретение свободы жить по Божьему Слову. Это наслаждение славой вечной жизни с Богом. Это счастье, которое ожидает всех, кто любит Божье Слово. Другая часть псалма рассказывает нам о тех, кому вот это слово не понравилось, кто ищет свое счастье и ищет его в другом и у других. Когда, например, Лоту предложили выбрать место для пастбищ своего скота, ему приглянулись места близ Содома. Сочные, обильные пажити. Ну и что, что рядом город, погрязающий в грехах и непотребстве? Может быть, Лот думал, что его веры хватит, чтобы противостоять всем соблазнам. Сколько хороших вечеров провели они вместе с Авраамом у костра, вспоминая о путях древних, о чудном пути, которым Господь привел их в Ханаан. А теперь все чаще у костра слышны всякие базарные сплетни, городские новости, всякие хотелки, подсмотренные в Содоме. ребята там из города, и веселые, и юморные, и удобства там в городе, и куча заманчивых вещей, возможностей, перспектив, особенно для девочек. Вот, проходит немного времени, и Лот уже сидит у ворот города в уважаемом обществе. Девочки его замужем пристроены, а в душе, конечно, мучительная тоска. Но вот поменять что-то нет у него сил, а может быть, нет и желания. Так бывает, когда Слово Божие читается все реже, реже, когда молитва звучит больше как ритуал, чем живая связь с Богом. Хотелось быть счастливым, но без Бога. Хотелось простых земных радостей, вкусно поесть, повеселиться, отдохнуть. Вот только закончилось все огнем и серою, соляным столпом, а потом еще рождением Маава и Амона. Да, из поступков рождаются привычки. Когда Слово Божие заменяется ТикТоком, а псалмы и духовные песнопения другой музыкой, неудивительно, что свернуть с пути нечестивых уже не получается. Даже если содомские ценности этого мира чужды тебе, то без должного воспитания и молитвы они проникают в твоих детей, как это случилось с дочерями Лота. Грех, он как инфекция. Не будешь защищаться, не отойдешь с этого пути, проникнет в тебя и погубит. Мы с вами тоже встречаемся с миром и в школе, на работе. Но если жизнь в мире становится для нас комфортной и уютной, как дома, то мы сливаемся с этим собранием развратителей, как Лот с Содомом. Даже если в душе тревога, то и она скоро утихнет. Ложное счастье, ложная радость, ложный мир. Асав в 72-м псалме предупреждает нас об этом. Только войдя во святилище и узнав, чем эта ложь заканчивается, он обратился к Богу за истиной, за счастьем, за спасением. Возможно, что ты тоже, как и Лот, мучаешься своей праведной душой, вынужденной разными обстоятельствами общаться среди людей нечестивых. А может быть, уже и считаешь нормой такое поведение. Знай, по-настоящему счастливы могут быть только те, кто послушен Божьему Слову. Только этот путь ведет к вечной жизни. А все попытки быть счастливым без послушания Божьего Слова, они обречены. Это путь в ад. Получается, что в жизни нет ничего важнее, чем быть уверенным, что ты на верном пути. Поэтому пусть Господь даст нам этот свой свет в Божьем Слове и такую уверенность. А Ему за все пусть будет слава. Аминь.
1: Мы можем заблудиться незаметно, от опыта страдая своего. Есть Слово Божьего приоритеты, и опираться лучше на Него. Оно не подведет и не обманет, и не научит Богу изменять. Не станет просто книжечкой в кармане, которую легко не доставать. Оно от времени не постареет, и не подстроится оно под грех. Перед неправдою не побледнеет. Не только для меня оно, для всех. Все Слово Божье истиною дышит. Все Слово Божье сам Господь сказал. Все Слово Божье — откровение свыше. И Слову не довериться нельзя. Согреет, обличит и приголубит, покажет строгость Божью и любовь. Не беспокойся, слово не погубит, и долгая утихнет сердце боль. наедине услышишь голос нежный. Так люди грешные не говорят. А сказанное Богом слух не режет. Ты сказанному слову будешь рад. Услышь и наслаждайся этим словом, чтоб жизнь могла от слова засиять. И снова к Богу приходи, и снова. Как хорошо, Господь и ты, Господь и я. Аминь.

Возлюбленные в Господе, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, на сегодняшнее восьмое воскресенье после праздника Троицы нам предлагается учебный текст, который мы находим в послании апостола Павла к Колоссянам, глава 3, со стиха 16 до конца главы. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Аминь». Мы помолимся. Милосердный наш любящий Господь Бог Вседержитель, во имя Иисуса Христа мы вновь предстоим пред Светом Лица Твоего. И это служение, которое Ты смотрел на сегодняшний день, Ты, Господи, совершаешь для славы Твоей, для нашего назидания, наставления и научения. Ибо в этом мы видим Твою великую благодать, явленную всему человечеству. Ибо Ты не хочешь смерти грешника, но хочешь, чтобы еще многие люди обратились к Тебе, услышав Слово Твое, от которого истинно рождается вера через силу Духа Твоего Святого. Благослови всех нас, слушающих, проповедующих, поющих, играющих и в сегодняшнем дне, чтобы все свершалось во славу Тебе, наш любящий Господь, и для нашего возрастания. Тех же, кто еще не обратился, Господь, коснись их сердец, чтобы они были Твоей любовью побеждены, чтобы они к Тебе воззвав были Тобою спасенными. Ибо в этом, Господь, воля Твоя, и мы об этом молим, просим Тебя, Боже всемогущий и всеблагой. И я прошу Тебя, Господи, будь милостив и благ ко мне, бедному грешнику, где я еще не так поступаю, как должен. Прости и помилуй меня, омой Твоей святой кровью, мой любящий Иисус. И в этот час служения вновь прошу Тебя, коснись и моих немощных уст, дабы и мне, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. За все Тебе честь, хвала и благодарение, на все да будет воля Твоя, наш любящий Господь и Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава, хвала и благодарность нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу за это время благоприятное. Это лето Господне, в котором мы вновь находимся в середине этого года календарного, когда имеем эти тексты учебные для того, чтобы наша жизнь соответствовала Писанию, чтобы мы научались из книги сей для того, как нам должно жить в повседневной нашей жизни. Поэтому и сегодняшний текст, перекликаясь со многими жизненными ситуациями, через века вновь Господь Иисус нам дает через брата нашего апостола Павла. И Дух Святой вновь сегодня напоминает о грехе, о правде и о суде. Это суть Евангелия благодати Божией. О том грехе, которым человек живет и не хочет в нем раскаяться. О той правде, что Иисус пошел к Отцу приготовить место всем возлюбившим во пришествии. И о суде, который свершится однажды, когда кончится это время благодати, когда Господь сядет на престол судить все колена земные. Поэтому сегодня еще тот самый день, дорогая душа, если ты еще не примирился с Богом, то вновь самое важное желание Господа, Его повеление, чтобы всякий грешник обратился к Нему и жив был. Также и мы, проповедующие это слово, умоляем и просим, обратитесь к Иисусу Христу живому и будьте спасены Его благодатью и Его милостью. И мы находим в сегодняшнем тексте, конечно же, правила поведения в повседневной жизни семьи христианской. Как должно нам в этом жить? И, конечно же, если даже
наполовину это исполняется, то это в действительности благословенная семья, которая живет пред лицом Божьим и пред человеками, ибо такую семью невозможно утаить. Таких людей видно очень внятно и очень внимательно, разглядывая таких людей, соседи не могут сказать, что они какие-то, как все, они особенные, могут такое свидетельство иметь. Поэтому Божье благословение, и мы также желаем и просим для того, чтобы и наша жизнь, слушающих сегодня эту программу, но еще не достигших этого, чтобы и наша жизнь была таковой, о которой сегодня апостол Павел говорит. И, конечно же, мы понимаем, что водительство Духа Божия и сегодня позволяет нам осознавать те самые ошибки, те самые согрешения, которые есть еще в нашей жизни, для того, чтобы мы с раскаянным сердцем приходили к нашему Господу Иисусу Христу. А как мы знаем, Он наш ходатай. И, конечно же, будем просить у Него мудрости, чтобы поступать по Слову Божьему. Итак, текст нам открывает прежде всего с 16 стиха, как проходит служение. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Насаждение Слова Христова. Это собрание. Песнопение. Это собрание. И словословие в молитвах, в тихих и громких, это собрание душ живых, когда Господь сам собирает во имя свое даже двоих или троих. Там сам пребывает наш милосердный Господь и дарует эти дивные слова жизни для того, чтобы эти псалмы, эти песнопения были слышны. И, конечно же, чтобы мы имели это желание во благодати воспевать в сердцах наших Господу, чтобы истина сердца наши ликовали, а уста наши отверзали для того, чтобы славословить нашего Господа Иисуса Христа. И как мы видим, подобранный текст сегодняшним первым основным текстом шел первый псалом. И говорилось там о муже, который является пред Богом блаженным. Это блаженство, конечно же, хочет испытывать, я думаю, всякий верующий в Господа Иисуса Христа, чтобы быть тем, о котором сам Бог свидетельствует через силу Духа Святого, отверзая уста и псалмопевца Давида, для того, чтобы и мы имели это старание, восхищая Царствие Божие, приближая Его, чтобы мы жили по Слову нашего Спасителя Иисуса Христа, чтобы воспевать в сердцах наших Господу. «И все, что вы делаете, словом или делом, — говорит нам Слово Божие, — все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Какие дивные слова звучат для нас. «Все делайте». Да, как мы видим, часто бывает реакция, когда Господь побуждает помочь неверующим людям, и из уст твоих, дорогая душа, прозвучит во имя Иисуса Христа, у многих на лицах недоумение. Обычно люди любят себе славу. И, конечно же, в этом нет ничего плохого, когда человек говорит «спасибо», говоря это слово, старославянское слово, да, не подразумевает даже, что этим словом он говорит «спаси тебя, Бог», благодаря таким образом. Но здесь мы читаем, что во имя Иисуса Христа мы призваны говорить слова назидательные, слова, которые дают надежду, которые мы сами находим в посланиях, которые мы находим в Евангелиях, для того, чтобы мы жили и слышавшие от нас эти слова также обрели жизнь во Христе Иисусе, нашем Господе и Спасителе. Ибо и наша цель – указывать на Спасителя Иисуса Христа воскресшего. Поэтому и дела, и слова, которые христиане сегодня делают, это все делается во имя Иисуса Христа. И это должно быть явным свидетельством того, что мы истинно не себе ищем славы, не служим кому-то другому, как только лишь нашему Господу Иисусу, и о Нем мы говорим другим людям. Да, мы часто замечаем, когда в таких моментах, когда ты покупаешь просто, казалось бы, какую-то булку хлеба и благословляешь продавца, чтобы Господь его благословил. И часто люди недоумевают, как это может быть? За какую-то булку хлеба и благословение Божие? Да, так Господь нам повелевает. И если, дорогая душа, ты об этом забываешь, то вновь сегодня Господь всем нам напоминает,
Мы все это призваны делать во имя нашего Спасителя Иисуса. Как много дел делается в нынешнее время на земле. Их очень много. Действительно, так много. Но сколько из них делается истинно во имя нашего Спасителя воскресшего Иисуса Христа? И дай Бог милосердный, чтобы мы это применяли к себе и в нашей жизни повседневной. Конечно же, это практиковали. Говорят, то, что делаем мы делаем во имя Иисуса Христа. Это великая благодать Божия. Тем самым прославляется наш Спаситель, и человек, конечно же, имеет эти размышления. Когда мы видим, что мир полон алчности, и, казалось бы, все перешло на финансовые отношения, и когда ты побуждаем Богом делать это во имя Иисуса, не беря за это никакую плату, то действительно человек не может остаться равнодушным. Человек задумывается, почему так. Потому что наш Господь сказал, что истинно будем делать добро всем. Там мы знаем вторую часть, наипаче своим по вере, но будем добро делать всем, доколе не ослабеем. Таким образом, поступая, мы будем прославлять нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, и тем самым сами будем укрепляться в том, что истинно мы совершаем дело Божие во славу Его. И очень важный момент – благодаря через Него Бога и Отца. Да, очень часто многие люди, с которыми также мы, можем разговариваем, говорят, да, Бог един. Но только мы говорим об Иисусе Христе, и начинается, конечно же, здесь недоумение, что у Бога не может быть Сына, что у Бога не может быть и каких-то других, да, пророков, которые бы возвещали Его волю. Но мы видим, что Господь есть Сын возлюбленный нашего Бога Отца, в Котором Его благоволение. И когда мы читаем 17 главу Евангелия от Иоанна, мы это дивно читаем слово, когда Господь говорит, что Он открыл нам имя Бога. Да, человеколюбивого, долготерпеливого, многомилостивого и истинного, живого Бога нам имя открыто. И в этом мы видим великую благодать для нас. Таким образом, и другим людям мы можем сказать об Иисусе Христе. Но прежде чем идти на этот труд, прежде чем идти и на рабочие места наши, конечно же, мы, как христиане, призваны помолиться, воззвать Господу, попросить у Него благословения, и это будет чудным, тем самым благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Так поступая, истинно мы будем подтверждать, что мы спасены и имеем желание говорить людям о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе. Далее мы находим тексты, которые, наверное, для нашей жизни, казалось бы, тоже имеют очень важное место. И, конечно же, в этом мы найдем, наверное, для себя какие-то уроки, а порой даже и важные. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Как много людей и это слово неправильно понимают. И думают, вот, написано, жена, повинуйся мужу своему. Но написано в Господе. Это означает в том состоянии, когда истина, поклоняющаяся Господу в духе истины, поклоняется вместе и находит, конечно же, эту любовь, это взаимопонимание. Чтобы истина, семья была той самой, да, и той самой удивительной Божьей парой, которая проповедует Иисуса Христа, в которой видна эта любовь Христова. Когда муж уважает жену, любит ее, так же и жена любит, уважает и повинуется. И мы найдем для мужа очень важное слово, которое звучит так. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Можно сделать предположение, что в Колосской церкви мужья относились к своим женам сурово. Жены были неповинны своим мужьям. И это было недоразумение. И на этом примере, конечно же, мы можем прежде всего оценить себя во свете Писания. Ибо как мы знаем, что Слово Божие для нас – светильник ноге нашей и свет стезе нашей. Светильник для того, чтобы знать, куда наступить и как сделать правильный шаг. А это делает нам открытым то, что Господь говорит нам, чтобы мы поступали правильно в этом мире. Чтобы не делали неправильных шагов, но Слово Божие освещает наш путь и говорит, так поступи, дорогой брат, и так поступи, дорогая сестра. А когда мы уже считаем, что свет стезе нашей, стезя – это уже след оставленный, и во свете Писания мы видим, что же мы сегодня сделали и как прошли этот день, и какие промахи были.
а какие дела Господь совершил через тебя, дорогая душа, и через миллионы живущих по всему лицу земли христиан, когда во имя Иисуса Христа еще многие дела совершаются для славы Божией. Итак, мужья, не будьте их суровы к своим шонам, но любите их. Шоны же, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе, чтобы вместе эта семья была истинным примером служения Господу Иисусу Христу во славу Бога Отца. 20 стих нам говорит: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Какой удивительный текст, и как он сейчас в последнее время, кажется, разнится с послушанием детей своим родителям. Мы видим, что в этот век цивилизованный, очень наполненный разной родовой информацией, молодые люди, и в частности дети наши, считают, что они умнее многих-многих своих родителей. Действительно, так оно и есть. Может быть, они более начитаны, более быстрее в чем-то соображают, чем повзрослевшие, да, или уже старевшие родители. Но Слово Божие неумолимо, как всегда право. Оно ясно говорит: дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Вторая часть этого стиха открывает, что же за цель Бог преследует. Это благоугодно Господу, чтобы дети были послушны своим родителям. В этом открывается нам и та заповедь, в которой сказано почитать своих родителей. Ибо для израильского народа в этой заповеди открывалась и жизнь благословенная на той земле, куда Господь их вел. Почитание своих родителей напрямую зависело в то время от того, как они будут дальнейшую свою жизнь проживать. Ныне оно стало никоим образом не меньше, оно все так же сильно, поэтому послушание родителям открывает ту самую дивную часть этого повеления Божия, потому что всякий ребенок сегодня, по милости Господней, завтра может сам стать родителем. А ставший родителем, многие дети осознают, я в том числе, как же мои родители были правы в свое время. Не разрешая чего-то для меня очень важным, казалось бы, но в их глазах это было чем-то нехорошим. По прошествии времени я могу так точно и сказать. Благодарность Господу, что от многих-многих наших неправильных поступков в молодости или в детстве Господь уберег нас через родителей. Да, потому что, вспоминая свою жизнь, я могу констатировать, что, поступая по своей воле, думая, что это правильно, сколько раз обжигался, получал увечья, переломы, разного рода события, которые сейчас остаются шрамами на моем теле, показывая мне, как я был неправ пред своими родителями, делал неугодное в очах Господа. Да, и в действительности, куда мне с этим идти? К моему любящему Иисусу Христу. Молить и просить о том, чтобы и мне дано это послушание, чтобы и также и твои, дорогой брат, дорогая сестра, дети были послушны, мы призваны быть послушны и своим родителям. Так ли они живы? Потому что когда смерть разлучит нас с родителями, то уже ничего невозможно будет вернуть. Ничего. И это мы знаем. Поэтому у кого они еще есть, родители живы, почитайте их, дорогие братья и сестры. А дети, слышите это слово. Повинуйтесь своим родителям. Вы делаете благоугодное дело в очах Господних. Отцы, написано нам, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. О, сколько же раз этот текст имеет подтверждение в нашей повседневной семейной жизни. Сколько дети наши раздражаются за поведение своих отцов. Почему же так происходит? Хотелось бы задаться этим вопросом. Задавая этот вопрос, хочется услышать хороший ответ, правильный ответ. Но из практической нашей жизни мы видим, очень часто правильного ответа мы не можем дать. Потому что нет времени разъяснения. И отец говорит: просто перестань, и все. На вопросы детей, почему так происходит, это неправильный вопрос, это глупый вопрос, говорят родители, отцы говорят, и тем самым не хотят в ребенке развить дальше понимание этого вопроса. Как часто это бывает в нашей жизни. И даст нам Господь милосердный разумение и мудрости поступать правильно, чтобы поучаться самим Слове Божьим и, конечно же, детям объяснять, почему
Почему иногда случается раздражение? Как часто отцы являются этим преткновением в том, когда запрещают детям поступать так, как они хотят? Потому что в глазах отцов это опасно, это нехорошо. А в глазах сыновей обычно «я все знаю, я умею, посмотри, как я могу это сделать». И, конечно же, мы, как христиане, можем теперь для себя понять, прежде чем начать всякое дело, даже, казалось бы, малое в очах наших, мы призваны помолиться и просить у Господа благословения на такой труд. И Господь обязательно, по слову своему, вере нашей, Он даст нам такое созидательное дело во славу Его. Таким образом, и мы будем поступать правильно, чтобы наши дети не унывали, чтобы наши дети не были унылыми, ибо унылый дух сушит кости, но чтобы они были радостными в Господе, чтобы получили правильное разъяснение через Слово Божие от отца или от матери и поняли, чему же им запрещено делать то и то, и от чего их уберегают, как родители, а через них сам Господь милосердный. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Говорит нам далее наш текст. Да, мы знаем, что рабовладение в то время бывшее, мы видим, что там в действительности были такие господа, которые имели своими рабами очень многих людей. И, конечно же, эти рабы становились христианами. И это повеление через Духа Святого открывается теперь в том, чтобы рабы не поступали как человекоугодники, но как любящие Господа Иисуса Христа поступали в действительности, повинуясь своим господам, исполняя волю Божию. Чтобы и те господа, которые, казалось бы, были суровы или злобны даже, в этом повиновении и в любви, и благословлении, которое Господь изливает через таких работников, конечно же, чтобы такие господа начали задаваться вопросом, как Бог касается его сердца, как Бог благословляет даже через этих работников. Да, сегодня мы видим слово «раб», как будто бы не употребляется в нашем обиходе, но оно лежит в корне «работник», «работа». Это такое слово для нашей жизни каждодневно мы применяем. «Я иду на работу». Иду работать, то есть за какие-то свои умственные или физические затраты или старания мы получим определенную плату. Что же мы призваны сегодня делать? Конечно, это нас дисциплинирует. Как мы должны поступать с руководством, которое стоит над нами, которое выполняет также свою работу, чтобы и такие люди видели наше служение во имя Господа нашего Иисуса Христа в простоте сердца, боясь Бога, дабы мы поступали так, как нас Слово Божие и научает. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Но тут кажется, как же это можно сделать? Для Господа я готов отдать все. Я готов послужить Ему, оставить работу, побежать на собрание, на служение и там прославлять Господа. А вот господину своему послужить, как для Господа. Наверное, часто бывает недоумение. Как это мне так сделать? Что отдать все ему? Но, конечно, мы понимаем, что возлюбить ближнего, как самого себя, и есть исполнение воли Божьей, когда мы молимся о таковых людях, чтобы Господь и им даровал милость свою и покаяние, и жизнь новую во Христе Иисусе. В этом мы имеем в действительности полную свободу молить Господина жатвы, чтобы Он выслал делать им жатву, и совершал через нас этот труд для того, чтобы еще эта нива была пожата по милости Господней. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. И здесь апостол Павел говорит не о том наследии, которое ожидает многих людей или в конце дня, или в конце месяца заработную плату, но наследие, то сокровище, которое мы собираем на небесах, прославляя Бога всемогущего и всесильного. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. Его нет лицеприятия, говорит нам Слово Божие. Дорогие братья и сестры, всем нам надо вновь это напоминание. У Бога нет лицеприятия. Как много раз мы проявляем это лицеприятие,
«О, эта сестра мне симпатична», «О, этот брат мне в действительности дорог и симпатичен, и я буду с ним иметь общение». А вот он, тот не пойдет. Он немножко не так говорит, или он так не делает, как я хочу. Это уже есть лицеприятие. Когда Яков говорит, что заходит в ваше собрание кто-то с перстнем, богатый, то ему оказывается сугубая почесть. Так не должно быть. Чтобы мы не пересуживали, мы призваны поступать, как и Господь поступал. Написано, в устах его не было лести. Он никому не оказывал этих слов лести, не говорил их, но всегда говорил правду. И дай Господь милосердный каждому из нас, дорогие братья и сестры, разумение говорить слово, чтобы оно было заключено в правде Божией, в истине Божией, что Бог дает нам время благодати, дает нам раскаяние в наших грехах и, конечно же, дает нам свою милость в прощении грехов. Оправдание совершено Иисусом Христом на кресте Голгофы. И теперь путь освящения, дорогие братья и сестры, это тот самый путь узкий, по которому мы призваны идти за Господом нашим Иисусом Христом, чтобы истинно достичь тех ворот, которым является сам Господь в Царстве Божьем. Да благословит милосердный Бог всех нас в том, чтобы мы поступали так, как нас научает Слово Божие, и как Дух Святой открывает нам для того, чтобы истинно быть Его учениками, верными, претерпевшими все до конца и спасенными Господом нашим Иисусом Христом. Хвала и благодарность нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.

все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.